Braga, в Чапу. Ой, воно в Сачайле, в Батубавр, ма бенито в Витлиде, в Ноу Сон. Алмазе, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава, лава,